0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека PFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
2: Радио PFM.
3: Радиоканал «Радиогигант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00507. Выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 17 августа 2018 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 4 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Радиоканал «Радиогигант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00507. Выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 17 августа 2018 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

Я даже видел тебя в похожих концертах. Это ты.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 5 часов.
0: Мир. Life.
1: На 91.7 FM в Туле.
2: Я птица,

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты слушаешь Первое интернациональное радио. PFM.
2: 6 часов.
1: Первое. Мир. Лайф.
2: Драйв. На 91.7 FM в Туле.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет, с тобой Лёля Бубнова. 1-0 не в пользу искусственного интеллекта. Суд в Китае признал незаконным увольнение сотрудника, которого решили заменить нейросетью. Причем обязанности у этого сотрудника были не самые, скажем так, рядовые. Мужчина по фамилии Джоу пришел на должность руководителя подразделения в компанию, которая, внимание, как раз занимается разработкой и развитием искусственного интеллекта. Проработав пару лет и, судя по всему, за это время обучив корпоративную нейросеть, сотрудник оказался не нужен на указанной должности. Джоу предложили альтернативу – перейти с зарплаты в 25 тысяч юаней, это около 280 тысяч рублей, на 15 тысяч юаней, а это уже примерно 170 тысяч рублей. Естественно, с другим функционалом и понижением в должности. Мужчина отказался, тогда ему предложили уволиться с компенсацией в сумме, эквивалентной 3,5 миллионам рублей. Мужчина обратился в суд, который оказался на его стороне. Сумму компенсации в итоге увеличили, насколько не сказать. Китайские специалисты считают, что к 2030-му около 90% компаний Поднебесной будут активно использовать в работе искусственный интеллект. Юристы призывают, если технологический прогресс необратим, это значит, что нужно уже сейчас создавать правовую базу для защиты людей от новых технологий, получается. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Реклама.
0: Реклама.
1: На PFM.
2: Я вам предпоследний раз повторяю. Лада на Веневке. А теперь последний раз повторяю. Лада на Веневке. Еще раз повторяю. Официальный дилер Лада Автоимпорт на Веневке. Ждем вас у официального дилера Лада Автоимпорт на Веневке. Телефон 57-22-22.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
4: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470-200. 50-470.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Люля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: День принесет тебе приятные новости, связанные с жильем. Это может быть удачное решение бытового вопроса или просто известие, которое сделает твое семейное гнездо уютнее.
0: Телец.
1: Если ты планировал запустить новый проект или подать документы в какие-то инстанции, сейчас идеальный момент. Действуй.
0: Близнецы.
1: Твой день, вероятно, будет связан с финансами. Будь осторожнее с кредитами и крупными покупками. Есть риск переоценить свои возможности.
0: Рак.
1: Звезды готовят тебе перспективный шанс. Сегодня может поступить предложение, которое откроет перед тобой новые горизонты.
0: Лев.
1: Рабочий день будет загруженным, но продуктивным. Обрати внимание на здоровье. Легкая тренировка или прогулка вечером помогут снять напряжение.
0: Дева.
1: У тебя идеальный день для творчества и самовыражения.
0: Весы.
1: Ты почувствуешь затишье, которое стоит использовать для перезагрузки и планирования лета.
0: Скорпион.
1: Небесные светила сулят тебе день активных коммуникаций, звонков и встреч.
0: Стрелец.
1: Тебе стоит избегать импульсивных трат на радостях.
0: Козерог.
1: У тебя удачный момент, чтобы решиться на преображение. Смена стиля пройдет на ура.
0: Водолей.
1: Тебе звезды советуют не афишировать свои планы. Секретность сейчас работает на тебя.
0: Рыбы.
1: В этот четверг ты можешь смело рассчитывать на поддержку единомышленников. Также, вероятно, оживут и старые связи. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Люля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: радио.
1: PFM.
0: PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 7 часов.
0: Мир. Life.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM. Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама на BFM.
2: Я вам предпоследний раз повторяю. Лада на Веневке. А теперь последний раз повторяю. Лада на Веневке. Еще раз повторяю. Официальный дилер Лада Автоимпорт на Веневке. Ждем вас у официального дилера Лада Автоимпорт на Веневке. Телефон 57-22-22.
3: Кадастровый инженер.
4: Да!
3: Проектировщик.
4: Да!
3: Геодезист.
4: Да!
3: Тулземпроект.
4: Да!
5: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
6: Полная стоимость кредита от 12,416% до 16,450% годовых.
7: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
8: А что такое ПВ?
7: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
9: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «НТС-банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
12: Новые автомобили покупают в автокласс.
13: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
0: Телефон рекламной службы BFM в Туле 250 470 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: про еду. На PFM.
1: Ешь на здоровье. Теперь эта фраза может обрести новый, научный смысл. С тобой Лёля Бубнова. Привет. Ученые из США захотели проверить, влияет ли питание на иммунитет человека. И вот решили, что влияет. Был поставлен небольшой эксперимент, пригласили добровольцев и взяли у них кровь. Перед завтраком и через 6 часов после. Во время принятия пищи разрешили есть все, что захочется. Прежде чем расскажу о выводах, небольшая справка. В человеческом организме есть так называемые Т-клетки. Можно сказать, что они работают на наш иммунитет. Находят и уничтожают зараженные вирусами клетки, а также формируют иммунную память. То есть прокачивают наш организм. Так вот, анализы крови добровольцев показали. Т-клетки лучше усваивают имеющиеся в организме питательные вещества после приема пищи. Имеются в виду те вещества, которыми организмы испытуемых располагали и до эксперимента. Как пример, после ночного голодания у людей Т-клетки выглядели менее сильными. Американские иммунологи заявляют, это очень интересное наблюдение и стоит пойти дальше. Возможно, объединиться с диетологами, чтобы выявить, какие именно продукты и когда надо есть, дабы прокачать свои Т-клетки. Получается, ждем данные по новым полезным диетам. Больше про еду и не только в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про еду на PFM.

0: радио
1: PFM. Реклама на PFM.
0: На PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
5: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
6: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Она опаздывала в аэропорт и улетела в Кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
8: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
9: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
10: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».
11: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
12: Телефон рекламной службы PFM в Туле
13: 250 470
12: 250 470.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: День принесет тебе приятные новости, связанные с жильем. Это может быть удачное решение бытового вопроса или просто известие, которое сделает твое семейное гнездо уютнее.
0: Телец.
1: Если ты планировал запустить новый проект или подать документы в какие-то инстанции, сейчас идеальный момент. Действуй.
0: Близнецы.
1: Твой день, вероятно, будет связан с финансами. Будь осторожнее с кредитами.

0: заметными и крупными покупками, есть риск переоценить свои возможности.
1: Рак.
0: Звезды готовят тебе перспективный шанс. Сегодня может поступить предложение, которое откроет перед тобой новые горизонты.
1: Лев.
0: Рабочий день будет загруженным, но продуктивным. Обрати внимание на здоровье. Легкая тренировка или прогулка вечером помогут снять напряжение.
1: Дева.
0: У тебя идеальный день для творчества и самовыражения.
1: Весы.
0: Ты почувствуешь затишье, которое стоит использовать для перезагрузки и планирования лета.
1: Скорпион.
0: Небесные светила сулят тебе день активных коммуникаций, звонков и встреч.
1: Стрелец.
0: Тебе стоит избегать импульсивных трат на радостях.
1: Козерог.
0: У тебя удачный момент, чтобы решиться на преображение. Смена стиля пройдет на ура.
1: Водолей.
0: Тебе звезды советуют не афишировать свои планы. Секретность сейчас работает на тебя.
1: Рыбы.
0: В этот четверг ты можешь смело рассчитывать на поддержку единомышленников. Также, вероятно, живут и старые связи. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 8 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде.
3: О погоде.
4: Яндекс Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 20. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 27.

0: дождя. Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на PFM.
1: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
2: Ты это...
3: Ты приходи!
4: Таурус мебель на Коминтерна.

0: минус 20, аргумент. Эй, не упусти момент.
1: В автокласс.
2: Любая «Лада» в погоспрограмме.
3: Берите любую «Ладу» по госпрограмме со скидкой до 20%. В «Лада Автокласс» на Московском. Звоните 38 12 12.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Совкомбанк».
5: Новые автомобили покупают в «Автокласс».

0: звони 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная информация на сайте наших.рф.
1: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
2: Брутальные внедорожники Havail Pro с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Havail Pro, Course Group, Тула, Октябрьская, 316.
3: Телефон рекламной службы BFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: PFM. Новости на PFM.
1: Тула, привет, с тобой Лёля Бубнова. Они хотят учить литературу по мемам. Как показали результаты российского исследования, подавляющее большинство представителей поколения Альфа, это самая-самая молодежь, хотят именно таким образом осваивать классику. Давай разбираться. Для начала цифры. Представителями поколения Альфа принято называть людей, рожденных примерно с 2010-х по середину 2020-х. Это современные дети и подростки. Так вот, 93% опрошенных представителей поколения Альфа сказали, что случайно попавшиеся им на глаза юмористические картинки на литературную тематику помогают лучше запомнить тот или иной эпизод или образ из книги. 88% детей и подростков признались, классика была бы куда понятнее, если бы педагоги использовали мемы для объяснения сложного. Для взрослых, поясняю, Альфа – это первое поколение, жизнь которого связана с гаджетами практически с рождения. Для этих детей и подростков как никогда характерны клиповое мышление и восприимчивость к образам. По мнению школьников, хороший потенциал для создания мемов у «Преступления и наказания» Евгения Онегина и «Горе от ума». Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: FM. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
3: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тэмэ НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тен Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
7: Ирина Дубцова в Туле. Я к нему подниму. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте. 12+. Девочки!

0: звони 516110. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скуп Хаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kuphaus.rf.
2: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470. 250 470.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: День принесет тебе приятные новости, связанные с жильем. Это может быть удачное решение бытового вопроса или просто известие, которое сделает твое семейное гнездо уютнее.
0: Телец.
1: Если ты планировал запустить новый проект или подать документы в какие-то инстанции, сейчас идеальный момент. Действуй.
0: Близнецы.
1: Твой день, вероятно, будет связан с финансами. Будь осторожнее с кредитами и крупными покупками. Есть риск переоценить свои возможности.
0: Рак.
1: Звезды готовят тебе перспективный шанс. Сегодня может поступить предложение, которое откроет перед тобой новые горизонты.
0: Лев.
1: Рабочий день будет загруженным, но продуктивным. Обрати внимание на здоровье. Легкая тренировка или прогулка вечером помогут снять напряжение.
0: Дева.
1: У тебя идеальный день для творчества и самовыражения.
0: Весы.
1: Ты почувствуешь затишье, которое стоит использовать для перезагрузки и планирования лета.
0: Скорпион.
1: Небесные светила сулят тебе день активных коммуникаций, звонков и встреч.
0: Стрелец.
1: Тебе стоит избегать импульсивных трат на радостях.
0: Козерог.
1: У тебя удачный момент, чтобы решиться на преображение. Смена стиля пройдет на ура.
0: Водолей.
1: Тебе звезды советуют не афишировать свои планы. Секретность сейчас работает на тебя.
0: Рыбы.
1: В этот четверг ты можешь смело рассчитывать на поддержку единомышленников. Также, вероятно, оживут и старые связи. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 9 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
2: Радио BFM.
3: Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде.
4: О погоде.
5: Яндекс Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 20. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 27.

0: дождю. Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Реклама.
0: На PFM.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи, приходи, приходи!
5: Таурус мебель на Коминтерна.
6: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
7: В ЖК «Настоящий» знают, как облегчить переезд. Покупайте квартиру в сданном доме с готовым ремонтом и кухней. Все затраты уже включены в стоимость квартиры и ипотеку. Подробности акции уточните по телефону 529-935. Организатор акции АО «Новая Мыза». Сроки проведения акции с 1 мая по 30 июня 2026 года. Ипотека от ПАО «МТС Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новые модели Чанган в автокласс. CS 35 Max, CS 75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
9: Новые автомобили покупают в автокласс.
10: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
11: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
12: Весна. Наконец-то дождались.
13: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали.
14: Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: Тулземпроект. Технические и межевые планы. Топографические и исполнительные съемки. Оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
0: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470. 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Амстердаме сказали «нет» рекламе мяса и ископаемого топлива. Таким образом, центр Нидерландов стал первой в мире столицей, запретившей подобную рекламу. Давай разбираться. Итак, с мая 2026-го в Амстердаме запрещена реклама мясных продуктов, а также товаров и услуг, если при их реализации используется ископаемое топливо. Отмечается, что такая реклама запрещена в общественных местах. Это рекламные щиты, дорожные развязки и общественный транспорт. На печатные и цифровые средства массовой информации, а также на частные магазины мера не распространяется. Необычный, на первый взгляд, запрет направлен на снижение количества потребляемого мяса и выбросов парниковых газов. Что будет на билбордах вместо бургеров и бензина? Говорят, анонсы выставок в местных музеях и анонсы концертов. Что ж, следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Люля Бубнова. До скорого!
0: Новости на P.

0: радио PFM.
1: Реклама. Реклама. Реклама на PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
5: Ты это...
6: Ты приходи!
7: Таурус мебель на Коминтерна.

0: Минус 20, аргумент. Эй, не упусти момент.
1: В автокласс.
2: Любая Лада по госпрограмме.
3: Берите любую Ладу по госпрограмме со скидкой до 20%. В Лада Автокласс на Московском. Звоните 38 12 12.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Совкомбанк».
5: Новые автомобили покупают в автокласс.
6: Лазаревская лавка поздравляет с Днем Победы. Весь май сочный шашлык из свинины по особой цене. 559 рублей за килограмм. Собирайтесь с близкими, вспоминайте важное, делитесь теплом за одним столом. Лазаревская лавка. Вкус, который объединяет. С праздником!
7: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470.
8: 250-470.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: День принесет тебе приятные новости, связанные с жильем. Это может быть удачное решение бытового вопроса или просто известие, которое сделает твое семейное гнездо уютнее.
0: Телец.
1: Если ты планировал запустить новый проект или подать документы в какие-то инстанции, сейчас идеальный момент. Действуй.
0: Близнецы.
1: Твой день, вероятно, будет связан с финансами. Будь осторожнее с кредитами и крупными покупками. Есть риск переоценить свои возможности.
0: Рак.
1: Звезды готовят тебе перспективный шанс. Сегодня может поступить предложение, которое откроет перед тобой новые горизонты.
0: Лев.
1: Рабочий день будет загруженным, но продуктивным. Обрати внимание на здоровье. Легкая тренировка или прогулка вечером помогут снять напряжение.
0: Дева.
1: У тебя идеальный день для творчества и самовыражения.
0: Весы.
1: Ты почувствуешь затишье, которое стоит использовать для перезагрузки и планирования лета.
0: Скорпион.
1: Небесные светила сулят тебе день активных коммуникаций, звонков и встреч.
0: Стрелец.
1: Тебе стоит избегать импульсивных трат на радостях.
0: Козерог.
1: У тебя удачный момент, чтобы решиться на преображение. Смена стиля пройдет на ура.
0: Водолей.
1: Тебе звезды советуют не афишировать свои планы. Секретность сейчас работает на тебя.
0: Рыбы.
1: В этот четверг ты можешь смело рассчитывать на поддержку единомышленников. Также, вероятно, оживут и старые связи. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 10 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: На PFM.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи, приходи, приходи!
5: Таурус мебель на Коминтерна.
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
7: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
8: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
9: Ирина Дубцова в Туле.
10: Я к нему подниму.
9: Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19:00. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
11: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
12: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
0: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470. Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет.
14: Рули по правилам. Госавтоинспекция информирует.
15: 18+. Меня зовут Алексей Королев. Здравствуйте. Май – традиционный месяц открытия мотосезона. На дорогах вновь появляются мотоциклисты, а шум моторов не дает уснуть туликам по ночам. Конечно, все это добавляет работы сотрудникам госавтоинспекции, ведь за рулем мотоцикла очень часто оказываются те, кому это запрещено. О том, кто и из какого возраста может управлять мототранспортом, а также о последствиях вроде бы безобидного «просто взял покататься», сегодня поговорим со старшим инспектором группы по пропаганде безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Тульской области капитаном полиции Дарьей Дугиной. Что гласит статистика, как часто подростки на мотоциклах, скутерах или питбайках становятся участниками аварий?
16: Сегодня мы говорим о тревожной статистике ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Так, за 12 месяцев 2025 года зафиксирован рост таких аварий на 26%, с 23 до 29 случаев, а число пострадавших несовершеннолетних увеличилось на 30%. С наступлением мотосезона ситуация только ухудшается. Например, с начала текущего года с участием детей и подростков и молодых людей в возрасте до 25 лет уже зарегистрировано 7 ДТП, в 5 из которых участники получили различные травмы.
15: Если ребенок оказался за рулем мотоцикла, то это полностью вина взрослых. Не доглядели, не уследили, не объяснили. Что грозит в этом случае самому нарушителю и его родителям?
16: Если ваш ребенок не имеет прав и сел за руль, ему могут привлечь по части 1 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации со штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Если же вы сами передали ему управление или просто не уследили за ключами, в отношении вас, как собственника транспортного средства, составляется протокол по части 3 статьи 12.7. Штраф в этом случае составляет 30 тысяч рублей. Но это еще не все. Если подросток не достиг 16-летнего возраста, материалы обязательно направляются в комиссию по делам несовершеннолетних. И тут вступает в силу статья за неисполнение обязанностей по воспитанию. Это грозит предупреждением или штрафом, а также постановкой на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
15: Как, а самое главное, с какого возраста можно стать водителем мототранспорта на законных основаниях?
16: Право на управление мототранспортом зависит от категории. Категория М – мопеды и скутеры, 16 лет. Подкатегория А1 – так называемые легкие мотоциклы, с 16 лет. Категория А – все остальные мотоциклы, только с 18 лет. Важный нюанс – приступить к обучению в автошколе на категорию А можно уже с 16 лет, однако получить водительское удостоверение и самостоятельно выехать на дорогу только по достижении совершеннолетия. Чтобы сесть за руль, подростку необходимо пройти несколько обязательных этапов. Медицинская справка. После получения медсправки нужно поступить в автошколу, имеющую лицензию на подготовку водителей соответствующей категории. Обучение по категории А длится от 2 до 3 месяцев и включает в себя теоретический курс, ПДД, устройство мотоцикла, безопасность и практические занятия. После успешного завершения обучения необходимо сдать экзамен в госавтоинспекции. Только после успешной сдачи выдается водительское удостоверение.
15: Какие советы можно дать юным мотоциклистам, которые только собираются сесть за руль, и их родителям, размышляющим о покупке мотоцикла для своего чада?
16: Совет первый для родителей – не торопитесь с покупкой. Прежде чем подарить ребенку мотоцикл, мопед или питбайк, убедитесь, что он прошел обучение в автошколе, получил права соответствующей категории и медицинское заключение. Второй совет – экипировка. Не экономьте на жизни. Юный мотоциклист без шлема – опасный сценарий. Обязательный набор – мотоциклетная куртка и штаны защиты, перчатки, высокие ботинки, закрывающие голень. Третий совет – техническая исправность. Перед каждой поездкой проверяйте давление в шинах, работу тормозов, фары, стоп-сигналы, поворотники, зеркала заднего вида. Совет четвертый. Правило движения не для галочки. Юный водитель обязан знать и соблюдать ПДД как свои 5 пальцев. И последний совет немаловажный психологический. Родители, разговаривайте с детьми, объясните, что дорога не терпит самоуверенности или лихачества. Договоритесь. Ребенок всегда сообщает вам, куда и насколько едет. Запретите использовать телефон и наушники, когда он управляет мототранспортом. И главное, будьте сами примером законопослушного водителя.
15: Мотоцикл – это не игрушка, это мощная техника, управление которой требует специальной подготовки, знаний правил дорожного движения и ответственности. Можно подарить мотоцикл подростку, но сначала очень важно научить безопасно им пользоваться, и это обязанность взрослых. Сегодня на мои вопросы отвечал старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Тульской области капитан полиции Дарья Дугина. Берегите себя и своих близких, рулите по правилам. Меня зовут Алексей Королев. Удачи на дорогах.
14: Рули по правилам. Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. На юге китайского острова Хайнань россиянина признали самым прекрасным туристом за спасение человека. Власти приморского курорта на юге острова Хайнань присвоили россиянину по имени Павел звание, цитирую, «самый прекрасный турист» и вручили мужчине награду за спасение человека. Пусть говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наши люди выросли на историях про дядю Степу. Сообщается, что один из отдыхающих на китайском тропическом курорте попал в опасную зону и стал тонуть. Россиянин Павел вместе с другим туристом, тоже из России, Александром, помог сотрудникам курорта спасти человека. Как в целом и положено настоящему мужчине, героем себя Павел не считает. Местным журналистам он сказал: «Увидев, что человек в опасности, нужно протянуть руку помощи. Это совершенно естественно». Власти китайского курортного города присвоили россиянину звание «самый прекрасный турист». Второй российский турист на момент торжественной церемонии уже уехал, видимо, отпуск закончился. Однако власти курортного города заявили о намерениях связаться с ним и тоже вручить награду. Пока у меня все. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: на PFM.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Брутальные внедорожники «Хавейл ПРО» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия. Выгодный трейд-ин. Подарки при покупке. «Хавейл ПРО», «Корс Групп», «Тула», «Октябрьская 316».
9: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
10: Кадастровый инженер.
11: Да!
10: Проектировщик.
11: Да!
10: Геодезист.
11: Да!
10: Тулземпроект?
11: Да!
12: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
13: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470. 250 470.

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов. Отправляемся в путь, поехали. В России разрабатывают меры против схем с полисами ОСАГО. Страховщики предложили создать единую базу мошенников. В список будут добавлять только признанных судом виновных, сообщают «Известия». За страховое мошенничество могут лишать прав на срок до 3 лет. Также в Уголовном кодексе предлагают закрепить конфискацию авто. При этом страховщики просят открыть доступ ко всем городским дорожным камерам. Видеоматериалы хотят использовать для проверки подставных ДТП. Ущерб от страхового мошенничества оценивают в миллиарды рублей. Новые меры могут снизить число фиктивных выплат по ОСАГО. Эксперты считают, что борьба с аферистами сдержит рост цен на автогражданку. Полноценный эффект новых мер предполагается через 2-3 года. В Москве запретили сайты по продаже устройств для сокрытия автомобильных номеров. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Причина в том, что на подобных сайтах публиковались инструкции по незаконной установке измененных государственных знаков. В результате водители чувствовали себя безнаказанно, нарушая правила, поскольку знали, что могут уйти от ответственности. Перед стартом нового туристического сезона Министерство транспорта России напомнило о правилах проезда по Крымскому мосту. На переходе через Керченский пролив действует обязательный досмотр машин, багажа и граждан, но есть и нововведение. Для электрических и гибридных машин проезд по переправе закрыт. Владельцам такого транспорта необходимо выбрать другой маршрут. Кстати, по данным одного из исследований, в этом году около 80% россиян планируют отправиться в автопутешествие. Главной причиной выбора автомобиля респонденты назвали гибкость поездки и свободу маршрута. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 11 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM. Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде. О погоде.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и до плюс 27. Давление останется в пределах нормы, ветер будет дуть юго-западный слабый. Вечером вновь ясно, без осадков и плюс 23.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на PFM.
1: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
2: Ты это...
3: Ты приходи, приходи, приходи!
4: Таурус мебель на Коминтерна.
5: Полная стоимость кредита от 12,416 тысячных до 16,450 тысячных процента годовых.
6: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
7: А что такое ПВ?
6: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
8: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «НТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 57 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
11: Новые автомобили покупают в автокласс.
12: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно. И фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
13: Это

0: звони 51-60-110. ООО «Социальный». Проектная информация на сайте наш.ру.
1: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
2: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема Наве». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Телефон рекламной службы BFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Я соберу кубик Рубика быстрее всех. Нет, я соберу кубик Рубика быстрее всех, когда прыгну с парашютом. Думаю, именно такие мысли крутились в голове у студента из Германии, когда он решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Тому Копке 23 года. Собирает кубик Рубик он с 18. Прежде чем побить рекорд австралийца Сэма Сиераки, тот в 23 году решил эту головоломку в свободном падении за 28 секунд. Том научился собирать кубик с завязанными глазами и под водой. Сперва молодой человек решил прыгнуть с парашютом лицом вниз, но такая позиция оказалась неудобной, поэтому он собирал кубик Рубика в режиме свободного падения на спине со скоростью 160 км в час. На решение задачи ушло 23 секунды, что аж на 5 секунд меньше, чем у предыдущего рекордсмена. На земле, так сказать, в спокойной обстановке, у Тома в среднем уходит на сборку кубика Рубика 15 секунд. А когда он в хорошей форме, то всего 9. Том признался, после приземления был уверен, что рекорд не побил, потому что прорешал головоломку, как ему казалось, целую минуту. Да уж, время – понятие относительное. Наша с тобой встреча длилась 1,5 минуты. По крайней мере, мне в полете так показалось. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: Радио
1: PFM. Реклама.
0: Реклама
1: на PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
5: Ты это...
6: Ты приходи!
7: Таурус мебель на Коминтерна.

0: звони 516110. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.
5: Лазаревская лавка поздравляет с Днем Победы. Весь май сочный шашлык из свинины по особой цене. 559 рублей за килограмм. Собирайтесь с близкими, вспоминайте важное, делитесь теплом за одним столом. Лазаревская лавка. Вкус, который объединяет. С праздником!
6: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
7: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470-250. 50-470.

0: Сила слова. На PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Сегодня у нас в гостях твердые и мягкие знаки. Некоторые исследователи считают, что раньше в старославянском и древнерусском языках они были полноценными звуками и читались как «ер» и «ерь». Соответственно, в древнерусской письменности не было пробелов. Слова отделяли друг от друга тем самым знаком «ер». Когда пробелы все-таки начали использовать, твердый знак еще какое-то время ставили в конце слов, которые оканчивались на согласные буквы. Мягкие и твердые знаки, какими мы их сейчас знаем, были описаны недавно в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 1894 году. Кстати, советский писатель, лингвист и филолог Лев Успенский подсчитал, что на печать твердого знака до реформы русской орфографии 1918 года ежегодно уходило около 8,5 миллионов страниц. В своем исследовании он назвал твердые знаки, цитирую, «никчемными бездельниками, которые ровно ничему не помогают». Да, непростая судьба у героев нашей сегодняшней программы. Насчет необходимости мягкого и особенно твердого знаков до сих пор ведутся жаркие дискуссии. При этом, обрати внимание, в конце слов твердый знак используют до сих пор. Чаще всего при создании брендов, солидность которых нужно обязательно подчеркнуть.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». PFM.
2: 12 часов.
1: Первое.
2: Life. На 91.7 FM в Туле.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Реклама на PFM.
4: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
5: Ты это...
6: Ты приходи, приходи, приходи!
7: Таурус – мебель на Коминтерна.
8: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
9: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
10: Проспект Ленина, 54Б.
11: О, Европейский квартал.
12: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
13: Брутальные внедорожники «Хавейл Про» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл Про», «Корс Групп», «Тула», «Октябрьская 316».
14: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
15: Новые модели Чанган в автокласс. CS 35 Max, CS 75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
16: Новые автомобили покупают в автокласс.
17: Весна. Наконец-то дождались.
18: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
19: Госпрограмма.

0: Минус 20, аргумент. Эй, не упусти момент.
1: В автокласс.
2: Любая Лада в погоспрограмме.
3: Берите любую Ладу по госпрограмме со скидкой до 20%. В Лада Автокласс на Московском. Звоните 38 12 12.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Совкомбанк».
5: Новые автомобили покупают в автокласс.
6: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
7: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет, с тобой Лёля Бубнова. 1-0 не в пользу искусственного интеллекта. Суд в Китае признал незаконным увольнение сотрудника, которого решили заменить с нейросетью. Причем обязанности у этого сотрудника были не самые, скажем так, рядовые. Мужчина по фамилии Джоу пришел на должность руководителя подразделения в компанию, которая, внимание, как раз занимается разработкой и развитием искусственного интеллекта. Проработав пару лет и, судя по всему, за это время обучив корпоративную нейросеть, сотрудник оказался не нужен на указанной должности. Джоу предложили альтернативу – перейти с зарплаты в 25 тысяч юаней, это около 280 тысяч рублей, на 15 тысяч юаней, а это уже примерно 170 тысяч рублей. Естественно, с другим функционалом и понижением в должности. Мужчина отказался, тогда ему предложили уволиться с компенсацией в сумме, эквивалентной 3,5 миллионам рублей. Мужчина обратился в суд, который оказался на его стороне. Сумму компенсации в итоге увеличили, насколько – не скажу. Китайские специалисты считают, что к 2030-му около 90% компаний Поднебесной будут активно использовать в работе искусственный интеллект. Юристы призывают, если технологический прогресс необратим, это значит, что нужно уже сейчас создавать правовую базу для защиты людей от новых технологий, получается. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.
2: И со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Радио PFM.
1: Реклама на PFM.
0: На PFM.
2: Я вам предпоследний раз повторяю. Лада на Веневке. А теперь последний раз повторяю. Лада на Веневке. Еще раз повторяю. Официальный дилер «Лада Автоимпорт» на Веневке. Ждем вас у официального дилера «Лада Автоимпорт» на Веневке. Телефон 57-22-22.
3: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
4: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
5: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект «Гимнастия».
1: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
2: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 13 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM. Реклама на BFM. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи, приходи, приходи!
5: Таурус мебель на Коминтерна.
6: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская, 316.
7: Так, скальпель, начинаем операцию.
8: Но у вас же нет диплома хирурга.
7: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
9: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
10: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 2027 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
11: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

0: Звони 51-60-110. ООО «СМЛ». Проектная декларация на сайте наших.рф.
1: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
2: Кадастровый инженер.
3: Да!
2: Проектировщик.
3: Да!
2: Геодезист.
3: Да!
2: Тулземпроект.
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
5: Телефон рекламной службы BFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. Они хотят учить литературу по мемам. Как показали результаты российского исследования, подавляющее большинство представителей поколения Альфа, это самая-самая молодежь, хотят именно таким образом осваивать классику. Давай разбираться. Для начала цифры. Представителями поколения Альфа принято называть людей, рожденных примерно с 2010-х по середину 2020-х. Это современные дети и подростки. Так вот, 93% опрошенных представителей поколения Альфа сказали, что случайно попавшиеся им на глаза юмористические картинки на литературную тематику помогают лучше запомнить тот или иной эпизод или образ из книги. 88% детей и подростков признались, классика была бы куда понятнее, если бы педагоги использовали мемы для объяснения сложного. Для взрослых, поясняю, Альфа – это первое поколение, жизнь которого связана с гаджетами практически с рождения. Для этих детей и подростков как никогда характерны клиповое мышление и восприимчивость к образам. По мнению школьников, хороший потенциал для создания мемов у «Преступления и наказания» Евгения Онегина и «Горе от ума». Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: реклама на PFM.
1: Я вам предпоследний раз повторяю. Лада на Веневке. А теперь последний раз повторяю. Лада на Веневке. Еще раз повторяю. Официальный дилер Лада Автоимпорт на Веневке. Ждем вас у официального дилера Лада Автоимпорт на Веневке. Телефон 57-22-22.
2: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
3: Лазаревская лавка поздравляет с Днем Победы. Весь май сочный шашлык из свинины по особой цене. 559 рублей за килограмм. Собирайтесь с близкими, вспоминайте важное, делитесь теплом за одним столом. Лазаревская лавка. Вкус, который объединяет. С праздником!

0: звони 516110. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
2: В ЖК «Настоящий» знают, как облегчить переезд. Покупайте квартиру в сданном доме с готовым ремонтом и кухней. Все затраты уже включены в стоимость квартиры и ипотеку. Подробности акции уточните по телефону 529-935. Организатор акции АО «Новая Мыза». Сроки проведения акции с 1 мая по 30 июня 2026 года. Ипотека от ПАО «МТС Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: Новые модели «Чанган» в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой «Чанган». Звони 70 90 90.
6: Новые автомобили покупают в автокласс.
7: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 14 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91,7 FM в Туле.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде.
3: О погоде.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и до плюс 27. Давление останется в пределах нормы, ветер будет дуть юго-западный слабый. Вечером вновь ясно, без осадков и плюс 23.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Реклама
0: на PFM.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи!
5: Таурус мебель на Коминтерна.

0: минус 20, аргумент. Эй, не упусти момент.
1: В автокласс.
2: Любая «Лада» по госпрограмме.
3: Берите любую «Ладу» по госпрограмме со скидкой до 20%. В «Лада Автокласс» на Московском. Звоните 38 12 12.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Совкомбанк».
5: Новые автомобили покупают в «Автокласс».
6: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте. 12+.
7: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», Лолита Кос, Тема Наве, Рушана, Хмыров, Образа нет, Дэн Дерти, Бонд с кнопкой и любимая. Елка, нейромонах Феофан, Танцы минус, Найк Борзов, Тритиа, Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
8: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.
9: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: радио PFM.
1: Новости на PFM.
2: Тула, привет, с тобой Лёля Бубнова. В Амстердаме сказали «нет» рекламе мяса и ископаемого топлива. Таким образом, центр Нидерландов стал первой в мире столицей, запретившей подобную рекламу. Давай разбираться. Итак, с мая 2026-го в Амстердаме запрещена реклама мясных продуктов, а также товаров и услуг, если при их реализации используется ископаемое топливо. Отмечается, что такая реклама запрещена в общественных местах. Это рекламные щиты, дорожные развязки и общественный транспорт. На печатные цифровые средства массовой информации, а также на частные магазины мера не распространяется. Необычный, на первый взгляд, запрет направлен на снижение количества потребляемого мяса и выбросов парниковых газов. Что будет на билбордах вместо бургеров и бензина? Говорят, анонсы выставок в местных музеях и анонсы концертов. Что ж, следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на

0: Реклама на PFM.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
7: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
0: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Так уж повелось, что во всех языках есть заимствованные слова. Русский подарил миру многое, но и сам в долгу не остался. В этом выпуске про японские слова в великом и могучем. Васаби, карате, якудза, ниндзя, судоку, дзюдо, гейша, аниме, оригами и так далее. С этими словами все понятно. А как насчет караоке, где «кара» дословно можно перевести с японского как «пустой», а «оке» — «оркестр». В языке жителей страны восходящего солнца иероглифы по отдельности обозначают одни слова, а если их соединить, обретают новые значения. Как, например, и в случае с «цунами». Слово состоит из двух иероглифов — «залив» и «волна». А вот еще слово «вата». Правда, с ним все не так однозначно. Исследователи разделились аж на три лагеря. Одни считают, что оно пришло к нам из немецкого, другие — за французское происхождение ваты. Западноевропейские варианты образованы от похожих слов, означающих что-то вроде «гусиный пух». А третья группа ученых утверждает, что это слово японское, так как в этом языке есть иероглиф, который так и произносится — «вата». Есть у нас с японцами просто очень похожие слова. Например, «бабушка». В Японии это «баба». Наш сокращенный вариант звучит почти так же – «баба». А еще нельзя не упомянуть о русских словах, которые жители страны восходящего солнца используют в своем языке. Самые очевидные – борщ, матрешка, печка, пирожки. А также, лично для меня, довольно неожиданные – норма, икра и комбинат.
0: Сила слова!
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.
2: На ТФМ. Приготовьтесь к выполнению гимнастики.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 15 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91,7 FM в Туле.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
2: Радио BFM.
3: Реклама на BFM.
4: Таурус – это мебель, это выгода, это скидки.
5: Ты это...
6: Ты приходи.
7: Таурус мебель на Коминтерна.
8: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
9: Сервис Максим. Приглашаем водителей на любом авто.
10: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

0: звони 51-60-110. ООО «Сосемалис». Проектная информация на сайте наших.ру.кр.
1: Брутальные внедорожники «Хавейл ПРО» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл ПРО», «Корс Групп», «Тула», «Октябрьская 316». Новые модели «Чанган» в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой «Чанган». Звони 70 90 90.
2: Новые автомобили покупают в автокласс.
3: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
4: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
5: А что такое ПВ?
4: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
6: АО «Новая мысль». Ипотека от ПАО «НТС-банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Тема НВ», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Тен Дерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
9: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
10: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: еду. Про еду. На PFM.
1: Ешь на здоровье. Теперь эта фраза может обрести новый, научный смысл. С тобой Лёля Бубнова. Привет. Ученые из США захотели проверить, влияет ли питание на иммунитет человека. И вот решили, что влияет. Был поставлен небольшой эксперимент, пригласили добровольцев и взяли у них кровь. Перед завтраком и через 6 часов после. Во время принятия пищи разрешили есть все, что захочется. Прежде чем расскажу о выводах, небольшая справка. В человеческом организме есть так называемые Т-клетки. Можно сказать, что они работают на наш иммунитет. Находят и уничтожают зараженные вирусами клетки, а также формируют иммунную память, то есть прокачивают наш организм. Так вот, анализы крови добровольцев показали, Т-клетки лучше усваивают имеющиеся в организме питательные вещества после приема пищи. Имеются в виду те вещества, которыми организмы испытуемых располагали и до эксперимента. Как пример, после ночного голодания у людей Т-клетки выглядели менее сильными. Американские иммунологи заявляют, это очень интересное наблюдение и стоит пойти дальше. Возможно, объединиться с диетологами, чтобы выявить, какие именно продукты и когда надо есть, дабы прокачать свои Т-клетки. Получается, ждем данные по новым полезным диетам. Больше про еду и не только в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про еду на PFM.

0: PFM.
1: Реклама на PFM.
2: Я вам предпоследний раз повторяю. Лада на Веневке. А теперь последний раз повторяю. Лада на Веневке. Еще раз повторяю. Официальный дилер Лада Автоимпорт на Веневке. Ждем вас у официального дилера Лада Автоимпорт на Веневке. Телефон 57-22-22.
3: Лазаревская лавка поздравляет с Днем Победы. Весь май сочный шашлык из свинины по особой цене. 559 рублей за килограмм. Собирайтесь с близкими, вспоминайте важное, делитесь теплом за одним столом. Лазаревская лавка. Вкус, который объединяет. С праздником!
4: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
5: Маркус. Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
6: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
7: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов. Отправляемся в путь, поехали. В России разрабатывают меры против схем с полисами ОСАГО. Страховщики предложили создать единую базу мошенников. В список будут добавлять только признанных судом виновных, сообщают «Известия». За страховое мошенничество могут лишать прав на срок до 3 лет. Также в Уголовном кодексе предлагают закрепить конфискацию авто. При этом страховщики просят открыть доступ ко всем городским дорожным камерам. Видеоматериалы хотят использовать для проверки подставных ДТП. Ущерб от страхового мошенничества оценивают в миллиарды рублей. Новые меры могут снизить число фиктивных выплат по ОСАГО. Эксперты считают, что борьба с аферистами сдержит рост цен на автогражданку. Полноценный эффект новых мер предполагается через 2-3 года. В Москве запретили сайты по продаже устройств для сокрытия автомобильных номеров. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Причина в том, что на подобных сайтах публиковались инструкции по незаконной установке измененных государственных знаков. В результате водители чувствовали себя безнаказанно, нарушая правила, поскольку знали, что могут уйти от ответственности. Перед стартом нового туристического сезона Министерство транспорта России напомнило о правилах проезда по Крымскому мосту. На переходе через Керченский пролив действует обязательный досмотр машин, багажа и граждан.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 16 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
4: Ты это...
5: Ты приходи, приходи, приходи!
6: Таурус – мебель на Коминтерна.
7: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская, 316.
8: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Тема Наве», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Дэн Дерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
0: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470. Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде.
9: О погоде.
10: Яндекс.Погода сообщает, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены осадки и плюс 22 градуса.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: радио
1: PFM. Новости на PFM.
2: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. На юге китайского острова Хайнань россиянина признали самым прекрасным туристом за спасение человека. Власти приморского курорта на юге острова Хайнань присвоили россиянину по имени Павел звание, цитирую, «самый прекрасный турист» и вручили мужчине награду за спасение человека. Пусть говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наши люди выросли на историях про дядю Степу. Сообщается, что один из отдыхающих на китайском тропическом курорте попал в опасную зону и стал тонуть. Россиянин Павел вместе с другим туристом, тоже из России, Александром, помог сотрудникам курорта спасти человека. Как в целом и положено настоящему мужчине, героем себя Павел не считает. Местным журналистам он сказал: «Увидев, что человек в опасности, нужно протянуть руку помощи. Это совершенно естественно». Власти китайского курортного города присвоили россиянину звание «самый прекрасный турист». Второй российский турист на момент торжественной церемонии уже уехал, видимо, отпуск закончился. Однако власти курортного города заявили о намерениях связаться с ним и тоже вручить награду. Пока у меня все. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На PFM.
2: Я вам предпоследний раз повторяю. Лада на Веневке. А теперь последний раз повторяю. Лада на Веневке. Еще раз повторяю. Официальный дилер Лада Автоимпорт на Веневке. Ждем вас у официального дилера Лада Автоимпорт на Веневке. Телефон 57-22-22.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
4: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Она опаздывала в аэропорт и улетела в кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б.
8: О, Европейский квартал.
9: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
10: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скуп Хаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.

0: Минус 20. Аргумент. Эй, не упусти момент. В автокласс.
1: Любая Лада по госпрограмме.
2: Берите любую Ладу по госпрограмме со скидкой до 20%. В Лада автокласс на Московском. Звоните 38 12 12.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Совкомбанк».
4: Новые автомобили покупают в автокласс.
5: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
6: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно – вот эта тема.
7: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
8: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет! Меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: радио. PFM. PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 17 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM. Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде. О погоде.
2: Яндекс Погода сообщает, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены осадки и плюс 22 градуса.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Реклама на PFM.
1: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
2: Ты это...
3: Ты приходи, приходи, приходи!
4: Таурус мебель на Коминтерна.
5: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
6: Новые модели Чанган в автокласс. CS 35 Max, CS 75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
7: Новые автомобили покупают в автокласс.
8: В ЖК «Настоящий» знают, как облегчить переезд. Покупайте квартиру в сданном доме с готовым ремонтом и кухней. Все затраты уже включены в стоимость квартиры и ипотеку. Подробности акции уточните по телефону 529-935. Организатор акции АО «Новая Мыза». Сроки проведения акции с 1 мая по 30 июня 2026 года. Ипотека от ПАО «МТС Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская 316.
10: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте. 12+.
11: Кадастровый инженер.
12: Да!
11: Проектировщик.
12: Да!
11: Геодезист.
12: Да!
11: Тулземпроект.
12: Да!
13: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
0: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470. 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: радио PFM.
1: Новости на PFM.
2: Тула, привет, с тобой Лёля Бубнова. 1-0 не в пользу искусственного интеллекта. Суд в Китае признал незаконным увольнение сотрудника, которого решили заменить с нейросетью. Причем обязанности у этого сотрудника были не самые, скажем так, рядовые. Мужчина по фамилии Джоу пришел на должность руководителя подразделения в компанию, которая, внимание, как раз занимается разработкой и развитием искусственного интеллекта. Проработав пару лет и, судя по всему, за это время обучив корпоративную нейросеть, сотрудник оказался не нужен на указанной должности. Джоу предложили альтернативу – перейти с зарплаты в 25 тысяч юаней, это около 280 тысяч рублей, на 15 тысяч юаней, а это уже примерно 170 тысяч рублей. Естественно, с другим функционалом и понижением в должности. Мужчина отказался, тогда ему предложили уволиться с компенсацией в сумме, эквивалентной 3,5 миллионам рублей. Мужчина обратился в суд, который оказался на его стороне. Сумму компенсации в итоге увеличили, насколько, не скажу. Китайские специалисты считают, что к 2030-му около 90% компаний Поднебесной будут активно использовать в работе искусственный интеллект. Юристы призывают, если технологический прогресс необратим, это значит, что нужно уже сейчас создавать правовую базу для защиты людей от новых технологий, получается. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: радио
1: PFM. Реклама на PFM.
0: На PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте. Девочки!

0: звони 516110 ООО СС-проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лазаревская лавка поздравляет с Днем Победы. Весь май сочный шашлык из свинины по особой цене. 559 рублей за килограмм. Собирайтесь с близкими, вспоминайте важное, делитесь теплом за одним столом. Лазаревская лавка. Вкус, который объединяет. С праздником!
2: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
3: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470-200. 50-470.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Всегда интересно поспорить с человеком, который за словом в карман не лезет. В переводе с русского на русский – с тем, кто находчив и остроумен в беседе. Но в этом выпуске не про человека, а про сам карман. Почему же этот элемент одежды так назвали? Само слово «карман» появилось в русском языке в конце 17 века. Откуда именно оно к нам пришло, специалисты так пока и не решили. Кто-то считает, что его родина – один из северо-тюркских языков. Другие думают, карман вошел в широкий обиход благодаря сленгу рыбаков, которые кормой называли мешок рыболовной сети, не путать с задней частью корпуса корабля. Кто-то топит за греческое происхождение, кто-то за старославянское. Но самое удивительное даже не то, что у специалистов нет единого мнения о происхождении слова, а то, что сам карман как элемент одежды появился сравнительно недавно. Вообще люди всегда любили таскать с собой полезную и не очень мелочь. Так у старейшей мумии, найденной в Европе, возраст находки более 5000 лет, археологи обнаружили небольшой тканевый мешочек со всем необходимым для жизни человека той эпохи – шило, скребок, кремень и сушеный гриб. Разрезы, напоминающие современные карманы, появились в европейской одежде в 13 веке, а в привычном нам виде – только в конце 15 века. И только в 16 веке начали входить в моду. Тогда же были придуманы и внутренние карманы, как защита от

0: Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». PFM.
2: 18 часов.
1: Мир. Лайф.
2: На 91.7 FM в Туле.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде.
3: О погоде.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра утром в Туле облачно, без осадков, около плюс 18. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе пасмурно, вероятен дождь и плюс 22.

0: мы промокнем по... Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на PFM.
1: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
2: Ты это...
3: Ты приходи!
4: Таурус мебель на Коминтерна.

0: компании 516110. ООО «СМЛ». Проектная информация на сайте nasa.com.rf.
1: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Тема-НВ», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Тендерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
2: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
3: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
4: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
6: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19:00. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
7: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. Они хотят учить литературу по мемам. Как показали результаты российского исследования, подавляющее большинство представителей поколения Альфа, это самая-самая молодежь, хотят именно таким образом осваивать классику. Давай разбираться. Для начала цифры. Представителями поколения Альфа принято называть людей, рожденных примерно с 2010-х по середину 2020-х. Это современные дети и подростки. Так вот, 93% опрошенных представителей поколения Альфа сказали, что случайно попавшиеся им на глаза юмористические картинки на литературную тематику помогают лучше запомнить тот или иной эпизод или образ из книги. 88% детей и подростков признались, классика была бы куда понятнее, если бы педагоги использовали мемы для объяснения сложного. Для взрослых, поясняю, Альфа – это первое поколение, жизнь которого связана с гаджетами практически с рождения. Для этих детей и подростков как никогда характерны клиповое мышление и восприимчивость к образам. По мнению школьников, хороший потенциал для создания мемов у «Преступления и наказания» Евгения Онегина и «Горе от ума». Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Малая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь водинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: Радио PFM.
1: Реклама на PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская 316.
5: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
6: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470.
7: 250 470.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-FM.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: Драйв. На 91.7 FM в Туле.

0: Это не оригинал.
1: Где же ты, студент, игрушку новую нашел?
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM. Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде.
2: О погоде.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра утром в Туле облачно, без осадков, около плюс 18. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе пасмурно, вероятен дождь и плюс 22.
4: Я

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Реклама
0: на PFM.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи, приходи, приходи!
5: Таурус мебель на Коминтерна.
6: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
7: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Девочки!

0: Звони 51-61-10. ООО «СС Проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
2: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
3: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
4: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
5: А что такое ПВ?
4: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
6: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «НТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели «Парк». Свое производство, поэтому и цены низкие.
9: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
10: Новые автомобили покупают в автокласс. Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470. Не говори.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Я соберу кубик Рубика быстрее всех. Нет, я соберу кубик Рубика быстрее всех, когда прыгну с парашютом. Думаю, именно такие мысли крутились в голове у студента из Германии, когда он решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Тому Копке 23 года. Собирает кубик Рубик он с 18. Прежде чем побить рекорд австралийца Сэма Сиераки, тот в 23 году решил эту головоломку в свободном падении за 28 секунд. Том научился собирать кубик с завязанными глазами и под водой. Сперва молодой человек решил прыгнуть с парашютом лицом вниз, но такая позиция оказалась неудобной, поэтому он собирал кубик Рубика в режиме свободного падения на спине со скоростью 160 км в час. На решение задачи ушло 23 секунды, что аж на 5 секунд меньше, чем у предыдущего рекордсмена. На земле, так сказать, в спокойной обстановке, у Тома в среднем уходит на сборку кубика Рубика 15 секунд. А когда он в хорошей форме, то всего 9. Том признался, после приземления был уверен, что рекорд не побил, потому что прорешал головоломку, как ему казалось, целую минуту. Да уж, время – понятие относительное. Наша с тобой встреча длилась 1,5 минуты. По крайней мере, мне в полете так показалось. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: Реклама. Реклама. Реклама на PFM.
1: Я вам предпоследний раз повторяю. Лада на Веневке. А теперь последний раз повторяю. Лада на Веневке. Еще раз повторяю. Официальный дилер Лада Автоимпорт на Веневке. Ждем вас у официального дилера Лада Автоимпорт на Веневке. Телефон 57-22-22.
2: Лазаревская лавка поздравляет с Днем Победы. Весь май сочный шашлык из свинины по особой цене. 559 рублей за килограмм. Собирайтесь с близкими, вспоминайте важное, делитесь теплом за одним столом. Лазаревская лавка. Вкус, который объединяет. С праздником!

0: Звони 51-60-110. ООО «СМЛ». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
2: Весна. Наконец-то дождались.
3: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
7: Госпро!

0: минус 20, аргумент. Эй, не упусти момент. В автокласс.
1: Любая Лада по госпрограмме.
2: Берите любую Ладу по госпрограмме со скидкой до 20%. В Лада Автокласс на Московском. Звоните 38 12 12.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Совкомбанк».
4: Новые автомобили покупают в автокласс.
5: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250-470
6: 250-470.
7: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе резчиком металла на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91,7 FM в Туле.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама на PFM.
1: На PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
5: Ты это...
6: Ты приходи, приходи, приходи!
7: Таурус мебель на Коминтерна.
8: Мебели парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели парк.
9: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
10: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Брутальные внедорожники «Хавейл Про» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл Про», «Корс Групп», «Тула», «Октябрьская 316».
12: В жизни как в игре, тут тоже можно себя прокачать. На байк без брони? С ума сошел? Мотошлем, куртка и перчатки. Твоя броня, и она тебя защитит.
13: Прокачай себя. Не позволяй реальности стать жестокой игрой. Не теряй голову. Используй мотоэкипировку и управляй с умом.
0: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.